legisztinja arak a fecetó. Разве в этой азимише я мараше, а не бема, а не эпотет, лохачкун, а шума.